торсона инусуттони пассакту хартаккатсинни таанна тулаарлуарнеқарсимасо киситта наалага фис таанна оққарсаатигалу таава тикиппарпу нунами нулагисами пигаартитсино таакку

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуакиланаагасиннаавати
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана уурсинна каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz

0: нанэқ FM инуяқатигиннут таманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: тусарнаарпуглу ангуигаа атораат кихуп акаутаа
1: таамаап
0: хиннар иллипай тассуутартартуут
1: таапи
0: суутарпит
1: су дис уна парсисок форенинг фор смо бёрнс фамилия
0: ап
1: тан плок тими арфинингорнеруутаана
0: акагу
1: су меэкан атисан атортуллу аторуннаакассин тас нассарлуси плок тимукарсинаавут таапаарлаагатиг синнааллуси таан пинипперэрнику ворсоорлам эггаақинникууги аққана он 3 тимингерлаартуссаавоқ тас қулинниит
0: аалартиттуссаатассаа
1: плок ти
0: ти би
1: су тас
0: таа
1: плок ти ноно муникиситсисер нормати
0: кисит аапнерсарсуарми
1: аа
0: тоқа
1: паасисоқ уна аптати синнафик таам таасимапат
0: хоссуа
1: тссалутаана нутарсиссарсуа
0: нуаннеқ
1: аппи
0: лумуттаали
1: ингерлаққариарутта
0: ила ангуулсин туллингуппарпут аторниарууку
1: нунарсуақ
0: таканна

0: туллерна паппут ангу уулсин атора нунарсуак
1: аа асиони аалартторсуангулерпоқ
0: мила нуиннэртуссарсуа аама
1: су уна юуне қитеққуннарат налаан атниани юуне атниан ингерласусса инуссивимми
0: аа
1: ну таадаарамиун эққаарусуллуу ДГИ Verdensholle Nuuk тссан аам инуппаалуит исииннаарт тиммалууни қитиннэрмик саттамак писситтаартартут такутитсиссаапут
0: а
1: пиккориссорсуупут элита спрингер тстаакуупут инуит ортатуви
0: кака
1: аам тикиттуссассаниатиу аам тааку пеқатаасуссаап мелерпассуақартуссаасо уллутаан нуук гимнастик таам таават уан сулеқатеқарсимаппут лайонс клуб тааку тапису уан программим такусиннаасаармалиллугу такутитсинерит таавалаам холлит коо таам атиллит таакуам такутитсиссаапут тимин маам аалатитсинеқ акробатит таак аторлу программи сули имаато
0: какума пиниарто
1: атниани су инуссим писуссаарата
0: атниани аа идана иесам
1: нуинналлақаммата таакку
0: вирангуиққааллуиамма аллаққаатаани
1: су
0: юнип аллаққаатаани аммеққа уллорисуссааваа
1: таамаап
0: Yeah. Tulimu boat Arctic spirits.
1: Yes.
0: Donner siuk.
1: Kagaluakit.
0: Takanna.

0: сонгарпуут куллек аттоораат аваннаарсуа
1: атутарнайла
0: я
1: ват
0: атутарсуми а станару куйларам амма
1: су аммамва афинилинор нукиоқарпагму таллимат таамани
0: куссим силоқангатсиарсим ассуутим
1: асуук наа наккакаттарникуунэрми
0: масатта я
1: я
0: пиани силақассугу
1: қа силақарит
0: аққаагу ис нуйалар нуилкунтеқиннисоқ таллимат киатторсуул анораа таамаат пигасут пигасун суккассарлуни аққаагуагу сапаамми аптама тут нуйаллунтеқиннерлуни арфинин киаллуни пигасунгуаник анораа суккассарлуни атаасингорпат меққауллуани тасааллаққаатаани аптама тут нуйаллунтеқиннерлуни
1: мақ қиянернерулаарлуни
0: нампуни ауани тассами қиян
1: Pjani, du slinger du sådan noget at sige, ho i joi, hi.
0: Er du så godt?
1: Ja, kan der lidt nu nok putte
0: kan nok.

0: тусарнераппуутиннеруллуми киуллиуккумасаатиити эр аторпааллут такоққиссаллут хиннеруинеруссуар
1: таама пор
0: ам илисқуинеруссуар ну таамсаққуммерситтиусту янсилу
1: я
0: ила
1: су таамаалуиннерпоққ пиани
0: апи а апи
1: писоқатсигинеқ ингерланнартуссақ укуаақиссуус исуупут стину писук тас уку тасса инунерсаавик стину таку қатсерисарфиу ат уна аққусин атерам қатсерисут тассангаани аалартиссаппут писуллутит тас 3 юни қулинит аққантунгаани интими тассан аам уллутаанаанаана виангиннами тияни суттаниани 24 виани уллутаан интим писоқатсигиинақ пингортит айтэсэми аллангуарнерма лиллуу тимим аалатитсино пекатаарусуккуи тасс уллу тааккуа тасс 3 яни 10 яни 17 яни 24 яни
0: ап суми аллартиф фиссаагуа паасерпиангиннакку
1: стину налунгиларпут унну таасоо
0: но къатсерисартуар фиссуанну таа
1: къатсерисарфитоқақ уна аққусинеэртисартуқар
0: фитоқақ
1: асоортинникуа инга таа киллуссуутаа
0: тоо
1: я я Aku kudin ni.
0: Kudin ni.
1: Kita kudin ngotin 5 minit siok kulu akhir kuna kaput sini. Ah,
0: ya. Iya. Tadi.
1: Tahu dah macis. Sida marilu, terus macis akan nama lu.
0: Ah,
1: kikulu ni besok macis
0: ni. Ya. Tadi. Yes, asal tu tu tinggal kaput.
1: Ya.
0: Atau siok.
1: Kisah siok.
0: Takkan nak.